В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Электрички и гибриды различных модификаций все больше и чаще появляются на российских дорогах. Соответственно, вокруг них растет индустрия, и все больше и больше возникает вопросов и желание найти ответы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В первой половине нынешнего года средняя стоимость полиса автострахования КАСКО для электричек и гибридов в России составила 172 тысячи рублей. Но не удивляйтесь, отмечу, что данный показатель символизирует снижение на 3,5% с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что средняя цена полиса для всех видов транспортных средств в текущем году составила около 51,5 тысячи рублей. Следовательно, страховка КАСКО для автомобилей на электротяге обошлась примерно в 3 раза дороже. Стоимость КАСКО для чисто электрических машин за первые 6 месяцев нынешнего года снизилась почти на 15,5% с 230 тысяч до 194 тысяч рублей. Этому поспособствовали накопленные статистические данные о страховых случаях, усиление конкуренции между страховыми компаниями, а также появление на рынке более доступных моделей. В то же время для автомобилей с гибридной силовой установкой средняя цена КАСКО немножко увеличилась со 146 тысяч до 156 тысяч, таким образом показав рост почти в 6,5%. Полис для моделей, сочетающих электрические и гибридные версии, остался практически неизменным – 171 тысяча рублей. Эксперты отмечают, что автовладельцы таких транспортных средств чаще оформляют полные полисы КАСКО, поскольку эти автомобили дороже обычных, и их ремонт может потребовать значительных затрат. Аккумуляторная батарея может составлять до 40% стоимости всего автомобиля. Серьезное повреждение или короткое замыкание аккумулятора почти всегда приводит к полной утере транспортного средства. Срок доставки новых аккумуляторов и систем управления может превышать 2-3 месяца, а их стоимость может достигать 7 миллионов рублей. Тушение электрокара представляет собой трудность, требуя специального оборудования и эвакуации. Неоригинальные комплектующие практически недоступны, а ремонт у дилера обходится на 25, а то и 30% дороже. Важно понимать, что повышенные риски связаны не только с аккумулятором, но и со сложной электроникой. Без полиса КАСКО или хотя бы без его упрощенной версии затраты на ремонт придется покрывать из собственного кармана, но это же ежу понятно, да?
0: Автомобильные факты.
1: Суть всего происходящего, конечно, очень легко объяснима. Это совершенно новая ниша. Рынок находится в стадии своего становления. Введенные ограничения, налаживание логистических цепочек, как вы сами понимаете, еще в процессе. Дополнительные факторы – это значительные сроки доставки. Помимо этого, повышенная техническая сложность самих транспортных средств, а также естественное стремление всех участников к получению прибыли. В совокупности это приводит к многократному увеличению стоимости автомобильных компонентов. Однако ценообразование запчастей – это лишь часть проблемы. Электромобили активно заполняют рынок, причем уже не первый год. Крайне маловероятно, что страховые организации до сих пор, ну скажем так, не внедрили специализированное программное обеспечение для расчета ущерба при наступлении страхового случая и, в общем-то, не располагают актуальными данными о стоимости компонентов кузова, различных запчастей и затрат на ремонт. Вероятно, причина кроется в намерении увеличить размеры страховых выплат и исключить из покрытия определенные элементы, такие как, например, аккумулятор. Ну, если мои предположения о стремлении отечественных страховщиков к повышению тарифов верны, то стоит напомнить о том, что текущие тенденции уже оказывают негативное влияние на рынок. Высокая стоимость самих автомобилей, существенное удорожание общественного зарядного оборудования, а также стремление к увеличению количества электромобилей обостряют и без того существующие инфраструктурные проблемы. Как отмечают многие владельцы, все это снижает привлекательность электрического транспорта с одной стороны. С другой же стороны, ну, если не брать во внимание само транспортное средство, стоимость километра пути, конечно, невероятно низка. Ни один двигатель внутреннего сгорания по стоимости пути с электричкой или гибридом не сравнится. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий. Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и «Мессенджер Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
6: Не заходи в Сувалков.
7: Почему?
6: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
7: Убедила. Иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, 1-й этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Разбудильник в эфире, Алексей Никитин,
0: Лана Вершинина.
1: Всем хорошего настроения и отличного дня, несмотря на погоду.

0: 29-й день второго летнего месяца на календаре, он же среда, он же экватор трудовой недели, дорогие проснувшиеся и слушающие.
1: Да-да, именно летнего месяца. И если сейчас сомневаетесь брать с собой курточку, кофточку или палантин, не сомневайтесь, берите.
0: Возьмите зонт.
1: Возьмите зонт.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
0: А мы здесь вне эфира обсуждаем, говорим о том, что вот не успел я еще шорты поносить. Не успел. Ну, лето быстро как-то закончилось, или еще будет?
1: А купальные плавки пробовала хотя бы примерить?
0: Нет.
1: Вот, а я все пытаюсь купить купальник. Думаю, может быть, оставить эту затею?
0: Нет, ну, пригодится, можно в Атом-арену ходить, купаться там.
1: В Атом-арену ходить?
0: Да, не обязательно на водоемах.
1: А я хотела умный купальник.
0: Умный? Это как?
1: Да, вот сейчас называется он умный купальник. То есть ты загораешь и не сгораешь, и якобы не надо использовать средства для защиты от SPF-излучений.
0: Вот так.
1: А сейчас, ну, ты не в курсе же, да? Умный телефон, умный телевизор, умный дом, там, умный гараж, умный купальник.
0: Умные очки,
1: да.
0: И глупый владелец
1: всего
0: этого. Ты
1: хотел сказать,
0: что
1: я такая-то не сильно.
0: Есть ли у нас сообщения какие-то? Приветы, может быть, кто-то традиционно нам уже написал или нет?
1: Не поверишь, спят еще.
0: Спят.
1: Просыпайтесь.
0: Пока вы спите, есть полезная спортивная информация. 2 августа, в воскресенье, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 17-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Локомотив» город Лиски. Начало мероприятия в 17:00. Вход свободный, информационная поддержка, радиопортал. Рекомендую посетить матч, потому что вот последняя игра между «Локомотивом» Лиски и «Атомом» Нововоронеж была, ну, просто мощная. Помнишь, я рассказывал впечатление?
1: Да, я помню, как ты рассказывал впечатление массы.
0: Это было в рамках кубка, а здесь это первенство, это чемпионат, это вообще другой турнир, но команды те же. Опять они встречаются.
1: Но все будет в рамках приличия.
0: Надеюсь, но борьба будет интересная, друзья, поэтому 2 августа в 17:00 на стадион «Старт» обязательно нужно прийти и не пропустить это яркое футбольное событие.
1: И у нас есть сообщение. Вот видно, что человек очень спешил. Ирина, доброе утро всем! Она все большими буквами написала. Доброе утро, Ирина. И всем, всем, всем.
0: Роман традиционно передает привет всему Нововоронежу и своей супруге Валентине. Ребята, желаем вам классного дня и отличного настроения. Все, пока с сообщениями, с информацией. Предлагаю поговорить.
1: Ой, нет, еще сообщение прилетело.
0: Есть,
1: да?
0: Давай, свеженькая.
1: А все-таки слушаю, да. Доброе утро. Галина нам пишет. Доброе утро, радиопортал. Воронежский авиационный завод уже вовсю работает и передает привет родному Нововоронежу.
0: Вот так. Привет, да. Столица Черноземья тоже летит.
1: И авиационному заводу.
0: Здорово, что вы это утро встречаете с нами. Международный день тигра сегодня отмечается.
1: Тигра?
0: Да, что? Нравятся тебе тигры?
1: Да, мне нравятся тигры.
0: А вот белые, знаешь, есть такие еще там?
1: Амурские, по-моему.
0: Да, ну, там, они очень редкие.
1: мне нравятся тигры, да, но не спрашивай, нравится ли мне расцветка в одежде, такая нет. Зверопринт не мое. Ты,
0: леопард, нет, тоже нет.
1: Не леопард не мое. И зебра. Зебра тоже не мое.
0: Вот так.
1: Нет, а как животные, да, очень нравятся. И львы же, они прайдами живут, а тигры, они одиночки. Он такой гордый, такой сильный, показывает. Ну, передачи про животных люблю смотреть.
0: Так вот, друзья, предлагаем сегодня отметить Международный день тигра и расшифровать слово «тигр» так, как будто это аббревиатура.
1: Ну, так и чувствовал, что вот романтизм мой закончится на этом. Я представил же передачу, как красиво там ведущий, диктор, да? Как диктор называется, когда передача про животных, и кто начитывает текст.
0: Ну, конечно,
1: вот,
0: диктор,
1: и диктор,
0: да,
1: красиво рассказывает, вот там идет такой-то, такой-то, смотрите, величавый город. Расшифруйте, ну, расшифруйте, чтобы смешно было.
0: Чтобы смешно, чтобы оригинально и, конечно же, позитивно. За самое классное сообщение мы подарим вам абонемент в тренажерный зал, который находится в Ледовой арене «Остальная», либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгарой. Тоже это все в Ледовой арене «Остальная». Кстати, друзья, Ледовая арена «Остальная» — это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия «Арена». Вот так.
1: Вот так вот. Нет, я просто опять ассоциация. Либо вы на йогу и будете гнуться как кошечка, а тигры — это семейство кошачье, либо пойдете в спортзал и будете сильные, как тигры. Но все время хочется сказать лев, потому что вот этот мем, что за лев, этот тигр.
0: Не оставляет тебя в покое, да?
1: Не оставляет в покое, да.
0: Расшифровываем, друзья. Давно не было у нас расшифровок. Вот давайте представим, что тигр — это аббревиатура. Вот как бы ты расшифровал. Я подготовился. Знаешь, как можно? Ну, тайно как? Ищу, эх, где расслабиться.
1: Эх, эх, я тоже слово «т» хотела тайно. Какой-нибудь тайный, игривый рыбак.
0: Вот, тоже хорошо, друзья, присоединяйтесь к нам. Номер для связи прежний. 8-3-9-405-49-45. Сегодня расшифровываем слово «тигр» так, как будто это аббревиатура. На кону подарки от нашего партнера Ледовой арены «Остальная».

0: Презент у нас, как всегда, классный, дорогие проснувшиеся и слушающие, а других у нас не бывает. У нас сегодня партнер «Ледовая арена Астальна». Это значит, вы можете посетить тренажерный зал, а можете посетить занятия по йоге «Айнгара».
1: Вот ты сегодня ничего не изобразил, ни тренажерный зал, ни йогу. Что происходит, Алексей? Алексей, мы теряем тебя.
0: Просто дождь. Это просто дождь.
1: Это как в песне, да? Илья нам написал: «Доброе утро, радиопортал, и всем слушателям. Желаю вам прекрасного солнечного дня, люди в синем». Илья, скажите, пожалуйста, Олег сегодня не передумал слушать радио? У нас же новый слушатель присоединился вчера.
0: Это радует.
1: Это радует.
0: Ну и для новых, и для старых слушателей у меня есть полезная информация. Хоккейный клуб «Альфа» готовится к сезону 2026-2027. Мужская любительская команда объявляет набор игроков для участия в регулярных турнирах и чемпионатах. Мы ищем защитников, нападающих, вратаря тоже рассмотрим. Требования: любительский уровень, своя полная экипировка, готовность к двум тренировкам в неделю. В планах турниры, товарищеские матчи и плотная работа над командной тактикой. Присоединяйтесь к «Альфе», проведите сезон ярко, успейте на просмотр. Запись по телефону. Итак, внимание, 8-910-344-18-58.
1: Мы запомнили, записали и продолжаем. А мы сегодня, друзья, расшифровываем слово «тигр», как будто это аббревиатура. И вот Илья написал: «Тихонько идем в разнос». Я вот думаю, куда букву «Г»-то потеряли? Ну же, «тигр».
0: Да, надо.
1: А тут получается «тир». Илья, что-то
0: тигр,
1: непорядок.
0: Нам надо вот это.
1: У вас вчера был кворум из трех человек. Поэтому давайте коллегиально подумайте и что-нибудь нам напишите. А вот Ирина написала: интересно. Танцующая, игривая, грациозная работница.
0: Ой, вот это хорошо.
1: Это интересно, на каком производстве?
0: Да. Ну, а тогда в тему. Знаешь, как можно? Танец испортил Галине репутацию. Ну, это вот после корпоратива.
1: А может, на Воронежском

0: В авиационном заводе. Галина, отпишитесь нам, пожалуйста. Я тут ознакомилась немножко про тигров.
1: С тиграми, да?
0: С тиграми, да. Рев тигра можно услышать на расстоянии до 3 километра.
1: Ничего себе.
0: То есть ты себе представляешь, вот отсюда, если здесь зарычать, где будет слышно? А нас будет слышно везде, если даже сейчас мы зарычим в микрофон. И за пределами Нового Воронежа, и...
1: А вот, я просто, почему я замолчал? Я забил у себя в поисковике.
0: Я забил на работу, я поэтому замолчал.
1: Рычание тигров. Есть такое, давай послушаем. И вот это на 3 километра, да?
0: Да, вот это на 3 километра. И знаешь так, вы не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска.
1: Есть у нас еще сообщение. Так, Арина пишет, тюнинг Ирины... грандиозного размаха.
0: Вот Ирина сходила к косметологу на большую сумму.
1: Грандиозно размахнулась. Ну и еще сообщение, после которого уже я зарядил песню «Иванушек Интернешнл». Вот. Как тебе интуиция подсказывает, какую песню я мог зарядить?
0: Зарядить про дождь?
1: Возможно.
0: Тучи.
1: Вот, она не видит, что пишет нам Надежда. А Надежда расшифровала слово «тигр» так. Тучи Иванушек гремят по радио.
0: Ничего себе, синхронизировались
1: тигр.
0: Мы.
1: Ну, круто, Надежда, классно. Надеждой. Ладно, вообще супер.
0: Есть надежда, что все будет хорошо.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Разбудильник.
5: Ну и еще раз, друзья, хочется напомнить всем вам, что совсем скоро, уже 9 августа, состоится грандиозная мега-вечеринка на теплоходе. Да, можно будет уехать из Нововоронежа, вас довезут на комфортабельном автобусе в Лиски, там посадят на теплоход, а там диджей, ведущий, шурпа, плов, розыгрыши призов, в общем, круто, по-летнему, и все это на реке Дон.
6: И все это практически, как слово «тигр», танцевать и грандиозно развлекаться.
5: Вот так,
6: вот,
5: да.
6: Вот я сегодня активно участвую.
5: Запись на мероприятие по телефону, внимание, 8-906-589-96-90. Если не успели записать номер, то во ВКонтакте есть сообщество «Автотранс-тур». В мессенджере «Макс» тоже они присутствуют. Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе различных путешествий, которые устраивает компания «Автотранс-тур».
6: Ну, а у нас продолжение сообщений. Александр пишет: «Доброе утро. Хочу передать привет солнцу. Выходи, мы все соскучились».
5: Солнце, надо какой-то шаманский ритуал провести, чтобы солнце наконец-то, ну, появилось.
6: Ну, надо подумать. Мы подготовимся через следующую песню, а пока зачитаю. Александр пишет: «Папа говорит дочери: Толик или Гена, решай».
5: Вот это да, так расшифровал.
6: Вот так он расшифровал,
5: тит.
6: Да.
5: Толик или Гена. Решай.
6: Не может определиться дочь. А Галина нам пишет: «Яндекс ей рассказал, что с тюремным тигр. Товарищи, идите грабить рестораны».
5: Ой-ой-ой-ой-ой.
6: Галина, вы выбираете татуировку? Почему вы заинтересовались этим вопросом?
5: Юля пишет нам: «Тигр». Она расшифровала как «талантливая, игривая, внимание, грациозная рысь». Вот как завернула. Талантливая, игривая, грациозная рысь.
6: А у Ирины была грациозная работница.
5: Ну вот, хорошо.
6: Брысь. Анна пишет: «Доброе утро. Такие интересные. Говорят, расшифруйте».
5: Это в наш
6: вообще
5: огород
6: отлично,
5: полетел,
6: да.
5: Камень. Ну, шикарно, здорово.
6: А еще тебя испортили глупые решения.
5: Тоже может быть и логично, все и классно. Слушайте, ребята, здорово. Как всегда, вы остроумные, креативные, так держать. Мы вернемся через несколько минут, сразу после информационной паузы, продолжим. Сегодня отмечаем Международный день тигра. Расшифруйте слово «тигр» так, как будто это аббревиатура. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер «Макс» на номер 839-405-4945. За самое классное сообщение будет подарок от нашего партнера «Ледовой арены Остальное». Ну что, холодно тебе сегодня?
6: Да вообще бодрит очень, бодрит.
5: А давай отправимся хотя бы мысленно на море.
6: Давай.
5: Там белый песок,
6: давай.
5: И ветер.
6: Ты можешь шорты даже свои надеть. А я считаю, уже купальник я купила.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин накануне поблагодарил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко за работу, которую сенаторы делают для развития России и оказания помощи людям. Матвиенко и Путин обсудили итоги работы Совфеда в весеннюю сессию. Лидер страны отметил важность обновления состава Верхней Палаты Парламента после осенних выборов. Матвиенко отметила, что после выборов состав Верхней Палаты, как правило, обновляется на 20-30%. Она уточнила, что в качестве сенаторов приходят новые люди со свежим взглядом. Совфед тщательно следит, чтобы это были достойные представители своих регионов. Также, по словам Валентины Матвиенко, Совфед с 22 года одобрил свыше 400 законов для целей СВО. Из них более 160 – это меры соцподдержки героев. Россия сохраняет 32 объекта в списке кандидатов на всемирное наследие ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе, базирующейся в Париже, организации. При этом ни один из объектов из предварительного списка не запланирован к рассмотрению на следующей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдет в 27 году в Стамбуле. В 24 году Россия включила в предварительный список ЮНЕСКО совместно с Белоруссией мемориалы героям Великой Отечественной войны, а именно Брестскую крепость и Мамаев курган, а также средневековый некрополь Цойпеде в Чечне. В прошлом году в индикативный список был добавлен московский комплекс ВДНХ. В основной список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 33 объекта на территории России, 22 культурных и 11 природных. Последними в него были включены культурный ландшафт Кеназерия в Архангельской области и наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш в Башкирии. Мошенники создали фейковый телеграм-бот от имени киберполиции России. Аферисты предлагают оформить платную, якобы, подписку от киберугроз, либо сообщить шестизначный код для последующего хищения аккаунта в мессенджере. Для убедительности используется официальная символика киберполиции России. Правоохранители предупредили, что подразделения МВД не предоставляют платных услуг по информированию граждан о киберугрозах, а любые подобные предложения – это мошенничество. Россияне в качестве тревожных звоночков на интервью при трудоустройстве чаще всего называют уход от ответов о зарплате и высокомерие в диалоге с рекрутером, показало исследование Superjob. Были опрошены 1600 респондентов. Грубость, высокомерие, фамильярность, агрессию и жаргонизм в речи представителя компании назвали недопустимыми 12% респондентов. Еще 10% сбивают с толку неуверенность рекрутера, его неспособность четко ответить на прямой вопрос или нарочитая недосказанность. Все больше россиян не готовы мириться с регулярными переработками. Фразы о ненормированном графике, работе в выходные или о том, что переработка – часть профессии, настораживают 9% опрошенных. Разговоры про золотые горы и стремительный карьерный рост вызывают скепсис у 6% опрошенных россиян. Курс доллара на сегодня 78.70, курс евро 89.63. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Настраивайтесь на теплую волну, потому что сегодня на улице прохладно. Не забудьте с собой кофточку, курточку
1: и зонт. Желаем каждому фантастически удачной и 100% успешной летней среды. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Ну, давай начнем выход с полезной информации. 22 августа. У нас все полезно. Итак, 22 августа, совсем скоро, друзья, в селе Архангельское Хохольского района на Зарыбленном пруду «Золотой карп» состоится 10-й семейный фестиваль по поплавочной и донной ловле «Папа, мама, я» «Рыболовная семья». Запись участников проходит в магазинах «Фишка» и «Золотая чешуйка», а также по телефону 8 920 413 0620.
1: А у меня тоже не менее полезнейшая информация. Так. В общем, полосы у тигра есть не только на шерсти, но и на коже. И, в общем, если тигра полностью побрить, то полосы будут видимыми.
0: Ничего себе,
1: класс,
0: серьезно.
1: Класс информация. Вот не знал же никогда.
0: Не знал.
1: А бритого тигра видел?
0: Да нет, а попробуй его побрей. Ты, вот. Не знаю, бедное животное.
1: А он будет такой интересный, голый, раскрепощенный.
0: Как сфинкс у меня дома.
1: Да-да-да. Ты чувствуешь, я сегодня составляю конкуренцию нашим радиослушателям?
0: Да-да-да. Много уже сгенерировала Лана, друзья, вы тоже присоединяйтесь. Сегодня мы отмечаем Международный день тигра и расшифровываем слово «тигр» так, как будто это аббревиатура. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-4945.
1: И у нас есть сообщение еще от Галины. Утреннее называется «Т» – «Туплю в телефон», «И» – «Игнорирую будильники», «Г» – «Готовлюсь позавтракать». «Р» – «Рычу на работу».
0: Вот, хорошо. Арина продолжает нам тоже накидывать слово «тигр». Она расшифровала так. «Труд изменит главного работника».
1: Угу. Александр пишет. Надпись на камне в лесу такая. «Тут интересные грибы растут». Либо «Доклад полицейского начальнику». «Толерантных и гендерных разогнали».
0: Ну, классно. Саш сегодня мощно пишет нам. Арина не отстает, а тигр. Тыгдым или громкий рыжик?
1: Угу. Даня просто написал: «Всем доброго утра». Доброе утро еще раз. Желаю всем счастья и здоровья в этом дне. Ну, мы вам тоже, Данил, желаем и счастья, и здоровья, да, в принципе, и всем нашим радиослушателям.
0: Елена пишет слово «тигр». Она расшифровала так. «Тимбилдинг» или «гибкие работники». Вот это с юмором, хорошо.
1: Сергей с правого берега Дона пожелал нам доброе утро. Алексей и Лана, удачи и сил с утра.
0: И вам доброе утро, Сергей.
1: Слушай, привет. А вот ты сейчас сказал, да, тимбилдинг, у меня на мысль навело, скажу потом, почему.
0: И меня повело.
1: Нет, допустим, конкурс такой. Скажи слово «тигр», как бы сказал картавый человек.
0: Не знаю, «тигр».
1: Ну ты сразу выполнил это задание, потому что ты сказал, как бы сказал, картавый воронежский человек.
0: Да?
1: Да.
0: Только я практически я есть картавый воронежский человек, просто...
1: Ну все поняли, да?
0: Исправился в свое время, да.
1: Тонкую шутку. Нет, а на самом деле, кто вот говорит, знаешь, так букву «Г» знатно, а еще и картавит, то там вообще всего две буквы остается, в принципе.
0: Ну, никого, надеюсь, мы не обидели. Денис написал: «Тигр только исключительно грузчик работает». Т-И-Г-Р. Да, только исключительно грузчик работает.
1: С утра он вышел такой покурить где-то на работе. Все кофе пьют, курят, разговаривают. У кого тимбилдинг, у кого кофе-брейк,
0: у кого тюнинг
1: какие-то...
0: грандиозного размаха.
1: Грандиозного, да?
0: Да.
1: Да, грандиозного размаха. Да, и только грузчик работает.
0: Вот так.
1: Ну, приятно посмотреть, когда другие работают.
0: Слово «тигр», друзья, сегодня мы расшифровываем 839-405-4945. Напоминаю, у нас подарки для вас от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 занятия йогой Айенгара.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в среду, 29 июля.
5: Овны, сегодня полезно начать день с вопроса: а что, если попробовать иначе?
4: Тельцы, не удивляйтесь, если обычный день вдруг станет особенным из-за пустяка.
5: Близнецы, ваше умение легко относиться к жизни сегодня окажется настоящим преимуществом.
4: Раки, если ваше тело просит отдыха, не спорьте с ним.
5: Львы, сегодня именно доброта произведет самое сильное впечатление.
4: Девы, не тратьте силы на то, что не зависит от вас. Лучше займитесь тем, что может изменить будущее.
5: Весы, сегодня лучше собирать впечатления, а не поводы для переживаний.
4: Скорпионы, один честный разговор избавит вас от недели ненужных догадок.
5: Стрельцы, время для приятных сюрпризов. Не откладывайте маленькое приключение для отпуска.
4: Козероги, сегодня все получится легче и лучше, если перестанете делать все в одиночку.
5: Водолеи, ваш нестандартный взгляд на вещи кому-то очень пригодится.
4: Ну и, наконец, рыбы. Дела не любят суету. Чем спокойнее вы будете, тем удачнее все сложится.

0: наше лето.
1: Радио Портал. Радио Портал 103.1 FM.
2: Ну а еще лето — это, конечно же, любимая река Дон. Друзья, совсем скоро, 9 августа, внимание, состоится мега-классная тусовка и вечеринка на теплоходе из города Нововоронеж. Автобус соберет всех желающих, отвезет в Лиски, а там посадят вас на теплоход, а там диджей, а там ведущий, а там призы, шурпа, плов и даже овощи на гриле. Все классно, все весело, шикарный вид на Дон и окрестности, ну и, конечно, музыка, танцы и юмор.
3: У меня, как всегда, шутки дурные в голове. Ты так рассказываешь, из города Нововоронеж вас автобус соберет, вывезет. Это, помнишь, когда про Олимпиаду 80 рассказывают, что из Москвы автобусами вывезли всех?
2: Так здесь вывезут отдыхать, в Лиски, в Лисках вообще... Классно и живописно.
3: Ну,
2: друзья,
3: ты понял, да, кого вывозили, да?
2: Да, номер для записи. Записывайте. 8-906-589-96-90. Подробности в сообществе «Автотранс-тур» во ВКонтакте или в мессенджере Макс.
3: Ну, вообще, на самом деле, друзья, очень рекомендуем посетить данное мероприятие. Оно уже проходило. Равнодушным никого не оставило. Люди были все довольны. Было здорово, было весело. И лето надо чем-то отметить и запомнить, чтобы потом осенью вспоминали. А помните, как было летом, как мы зажигали на теплоходе.
2: А на теплоходе действительно круто. 9 августа, друзья, автотранс-тур во ВКонтакте. Находите и записывайтесь на мероприятие.
3: Ну, а сегодня мы с вами расшифровываем аббревиатуру ТИГР. И вот Александр нам пишет: «Тише, идет генеральная репетиция».
2: Вот, хорошо.
3: В театре рычит режиссер. Мне нравится, что Александр еще поясняет, как это должно быть. Именно так по-театральному. Знаешь, когда пьесу читаешь, герой подходит и что-то там берет со стола.
2: А вот Татьяна написала: «Тортик испекли, графские развалины».
3: Ой, вкусненький, вот. Здесь 100 лет не,
2: вот вам
3: не ела, да, не ела графских развалин. Даня пишет: «Т, типа встаю и изгибаюсь к персональному компьютеру. Г, громаю». А что это такое? Может быть, это у игромана что-то?
2: Ну, может быть, что-то означает.
3: Да.
2: А может,
3: громаю к другу. Р, рычу на него.
2: Ну, громаю — это, наверное, типа как хромаю, может быть, иду. Ну, это наше предположение. Люба пишет нам: слово «тигр» она расшифровала так: «Толя, Ира, готовы развестись».
3: Толя, Ира... То есть сначала дочка выбирала между... Так, Александр, между кем выбирала? Между Толя или Гена.
2: И Гена. А тут все, Толя, Ира, готовы развестись.
3: Очень грустная история. Ладно, Ирина нам написала: «Доброе утро, Лана и Алексей. Моя расшифровка аббревиатуры ТИГР: тщательно изучая гастрономические радости». Это девиз для гурманов.
2: Так, да-да-да, классно.
3: Гастрономические радости.
2: Надежда пишет: «Тружусь и горжусь, работая».
3: Ну, Анна сегодня, ну просто вот молодец. Сначала она написала: «Такие интересные, говорят, расшифруйте».
2: Она очень понравилась,
3: а теперь
2: она пишет:
3: «Талантливые, искренние голоса радиоведущих».
2: Анна, молодец, здорово так держать. Друзья, Международный день тигра отмечаем сегодня и расшифровываем слово «тигр» так, как будто это аббревиатура. На кону подарки от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Номер для связи Брежнев: 8-3-9-405-49-45.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Погода в Нововоронеже.
3: По сообщению синоптиков, сегодня, 29 июля, в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.
4: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков пока не наблюдается, дует умеренный северо-западный, но термометр указывает нам на отметку 17 со знаком плюс.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, дорогие друзья, кто только что к нам сейчас подсоединился. Сразу скажу, мы сегодня расшифровываем слово «тигр». Тигр. Вот как яхту назовете, так оно и поплывет. У меня просто сейчас новость будет.
2: Ну так, давай, интересно.
1: Вот тигр, красиво, звонко, да, как-то серьезно. А вот если тебя назовут фигня мелкая?
2: Можно леща за это выхватить.
1: Вот, а это не шутка. Так называется бабочка. Я проверила.
2: Бабочка.
1: Да, я проверила.
2: Фигня мелкая.
1: Фигня мелкая и другие ресурсы. Это вообще не шутка. В 2009 году под этим именем ее описали сотрудник Ульяновского педагогического университета А.В. Соловьев и основатель энтомологического музея в Мюнхене Томас Витт. Несмотря на видимую несерьезность, фигня мелкая присвоена в соответствии с научными нормами. И вот вполне имеет право на свое существование. То есть, представляешь, бабочка. Так, фигня мелкая. Да ты и без этого, и без энтомологического словаря знал, да?
2: Это заняться людям нечем. Вот они, понимаешь, название придумали, зарегистрировали это все,
1: так
2: в какой-то словарь внесли.
1: Так они это изучили. Изучили, да, все это внесли.
2: А там же невооруженным взглядом видно, что ну фигня мелкая. Чмонька нету ее, и все.
1: В принципе, на моль похоже, такое нечто мелкое. Так еще этот товарищ Соловьев вместе с Витом, они еще придумали барабашку мелкую.
2: Так.
1: И вот она на латинице. Они гении. Представляешь, как долго они генерировали. Я говорю, ребята у нас пока думают, как тигр расшифровать. Они тут смотрят, а это барабашка. А еще есть австралийская оса Ахаха.
2: Ахаха?
1: Ахаха.
2: Нормально.
1: Вот.
2: Нет, это жука.
1: А есть бразильский водяной жук, называется «И ты, Брут».
2: Вот.
1: Ну, это отсылает к знаменитой фразе, да, «И ты, Брут». То есть вот... Или есть вымерший попугай с острова Полинезии. Пришел, увидел, победил. Видевичи.
2: Угу. А «И ты, Брут» — это что за известная фраза, которую я вот не знаю? А может быть, и многие радиослушатели не знают?
1: «И ты, Брут». Тоже ты оказался предателем. Брут — это был товарищ Цезаря.
2: Так, и что?
1: И что? И что? Потом тебе расскажу, что нужно было знать.
2: Нет, ну ты расскажи всем-то. Интересно нам. Или
1: ну,
2: это не эфирная
1: история? И ты меня предал, получается. И ты, Брут.
2: А-а.
1: И ты, запятая, Брут.
2: Угу.
1: Фигня мелкая. Вот что доступно нам к изучению, когда возле лампочки. Когда возле лампочки что-то, знаешь, вечером сидишь, там кружится. Или у костра, когда сидишь, что-то подлетает на свет. Фигня мелкая.
2: Международный день тигра. Отмечаем сегодня, друзья, расшифровываем слово «тигр» так, как будто это аббревиатура. Нам пишет Денис. Тигр он расшифровал так. Тараканы и голуби рулят. Тараканы и голуби рулят.
1: Нормально,
2: нормально,
1: да.
2: Классно.
1: Александр пишет. Тригонометрия. А почему он пишет такое? А почему бы и нет?
2: Да, тоже подходит, отлично.
1: А также Александр сказал, о, солнце привет услышало. Да, Александр, вы, пожалуйста, почаще вот обращайтесь к солнцу. Мы-то думали, как здесь, какой шаманский обряд провести. А это надо просто обратиться к укротителям драконов.
2: И они все решат, со всеми договорятся,
1: не, ну, если они, представляешь, драконов укрощают, то почему бы они и к солнцу не могли напрямую обратиться?
2: Пожалуйста, обратились, и солнце появилось и взошло. Друзья,
1: спасибо большое, да?
2: Классно, классно.
1: А что, можно так было, Александр?
2: Оказывается, да.
1: А что вы раньше-то молчали?
2: Надежда пишет, тигр, теперь ищем, где развлечься. Вот солнце появилось, теперь ищем, где развлечься.
1: Mm-hmm.
2: Нормально.
1: Хорошая
2: слово
1: идея.
2: Тигр расшифровываем.
1: Ну, наверное, нужно все-таки поработать.
2: Сначала, а потом
1: сначала,
2: развлечься.
1: Да.
2: Хотя уже среда, люди об отдыхе задумались. Поэтому
1: среда пришла, неделя прошла.
2: Все нормально и закономерно. Слово «тигр» расшифровываем 839-405-49-45.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов,

0: Телефон 8 952 958 6207.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Да, да, именно они раздают позитив.
1: И не только позитив, но и реальные материальные подарки, да, от наших партнеров.
0: А еще не материальные, это знания. Вот видишь, ты пополнился новыми знаниями. Ты теперь, дай бог тебе не сказать такое никому.
1: Да мне вообще книжки можно не читать с такой соведущей. Давай, слово дня у нас. Друзья, рубрика постоянная, заведует Лана Вершинина. Итак, слово дня у нас сегодня какая?
0: Слово дня вы наверняка все его знаете. Просто интересная его история происхождения и как его использовать. Слово «карт-бланш».
1: Угу. Ну, естественно. Многие знают, а многие не знают.
0: Ну, а многие не знают. Вот, допустим, нас же...
1: Какой бланш? Это вот сходил в гриль ты, да, в пятницу, и потом у тебя карт-бланш появляется.
0: Да-да-да, именно вот этот бланш. На самом деле, карт-бланш, сразу скажу, пишется через дефис слово. Оно происходит от французского и переводится как «пустая карта» или «чистый бланк». Вообще, история происхождения слова считается, что французские короли давали своим доверенным лицам чистые листы бумаги со своей монаршей подписью. А тот, кто получал такой документ, мог вписать в нее все, что угодно. Любое распоряжение или указ. Ну вот она, свобода действий. Классно, да?
1: Да.
0: Вот монарх тебе дал бумажку с подписью. А я что хочу, то и пишу. Ну и, в общем, со временем слово приобрело переносный смысл, уже без привязки ко всяким бумажкам. И дать карт-бланш — это означает предоставить полную свободу действий, полномочий. Поэтому говорить «полный карт-бланш» — это неправильно. А причем я все время слышу, я тебе предоставляю полный карт-бланш.
1: Угу.
0: Ты просто даешь карт-бланш.
1: И этого уже достаточно.
0: Все
1: классно, все понятно. Единственный вопрос, как правильно пишется? Дефис или дефис? Ну и произносится тоже. Из всего вот этого я вот
0: только... Дефис.
1: Все, хорошо, ясно, принято.

0: Подводим итоги, дорогие проснувшиеся и слушающие. Итак, подарок от нашего партнера «Ледовая арена Остальная» достается сегодня Анне. Вот так, ты что-то хотела другого кого-то назвать?
1: Нет, я хотела успеть прочитать еще Сергея. Да, Сергей просто написал, что «Тигр — это таганка, игральная гадалка-разгадалка». Вот, Сергей старался писал. Но победитель, да, у нас сегодня все равно
0: Анна. Но классные были сообщения у Александра, надо отдать должное. У Ирины хорошие были сообщения. Галина классно писала, еще одна Ирина. Там и Татьяна. В общем и целом, друзья, вы молодцы, как всегда, креативные, остроумные. Ну вот чуть-чуть Аня была впереди.
1: Но не переживайте. У нее сегодня были очень неожиданные.
0: Да, прочитаем.
1: Да, вот Анна написала нам такие интересные, говорят, расшифруйте.
0: Ну, тигр, да.
1: Да, тут, а просто тут все еще эмодзи сопровождается. То есть мы все понимаем, что сюда вкладывалось. Потом тебя испортили глупые решения. И талантливые искренние голоса радиоведущих.
0: Анна, вы молодец. Приз ваш, если вы нас слушаете, напишите, что выбираете. Абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгара. И все это в Ледовой арене Остальная. Друзья, в финале мы, как всегда, расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня в среду, 29 июля. Международный день тигра, день помады, день поворачивание налево, день куриных крылышек и день лазаньи. Что, все?
1: Ну, накрасил помадой и повернул налево, да?
0: Да, на куриных крылышках.
1: Куриных крылышках. Значит, а день ангела сегодня у нас отмечают Иван, Павел, Петр, Теодор, Федор, Яков, Ян. А у девчонок сегодня именины Алевтина, Валентина, Джулия, Матрена, Юлия.
0: Всем вышеперечисленным, ну а вам, дорогие радиослушатели, желаем удачи, успехов и продуктивного дня.
1: Хорошего настроения, хорошего самочувствия и солнышка.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин,
1: Лана Вершинина и утреннее шоу
2: «Разбудильник».
0: И вот мы выбирали песню, дорогие друзья, какую же поставить? Я вот нашел в недрах вот эту песню.
1: Он же знает, я с этой танцплощадки всегда прибегаю сюда на заказуху по пятницам.
0: И Лана закричала: «Ой, Женька, Женька!»

0: Атомная пятиминутка на Радиопортал.
1: Доброе утро! В эфире новости атомной промышленности, в студии Алексей Никитин. В Нововоронеже при поддержке Росэнергоатома модернизируют системы общественной безопасности и внедрят ситуационную видеоаналитику. В 2026 году АО «Росэнергоатом инфраструктурные решения» совместно с администрацией городского округа города Нововоронеж Воронежской области реализует проект по масштабному развитию городской системы видеонаблюдения. Инициатива, направленная на повышение уровня общественной безопасности за счет цифровизации городского управления, осуществляется при поддержке концерна «Росэнергоатом». Все работы по модернизации северной части и программного обеспечения планируется завершить до конца текущего года. Непосредственно проект реализует компания «Городские технологии». В рамках проекта запланирован переход на новые вычислительные мощности, что позволит увеличить срок хранения городского видеоархива с одной недели до одного месяца. Кроме того, будет произведена замена активного сетевого оборудования, благодаря чему пропускная способность для входящих видеопотоков увеличится более чем в 10 раз. Обновление аппаратной базы создаст необходимую IT-основу для устойчивой работы системы видеонаблюдения и позволит в дальнейшем масштабировать ее при расширении парка городских видеокамер. Ключевым этапом модернизации станет внедрение специализированного программного обеспечения с функциями ситуационной видеоаналитики. Использование умных алгоритмов существенно снизит нагрузку на операторов системы, позволив диспетчерским службам быстрее реагировать на возникающие нештатные ситуации. Для повышения эффективности управления аварийно-спасательный центр Нововоронежа будет дооснащен современной видеостеной. Новое оборудование предоставит руководству и дежурному персоналу ключевой инструмент для мгновенного анализа оперативной обстановки и координации действий экстренных служб в режиме реального времени. Ранее аналогичные решения по развитию IT-систем общественной безопасности были успешно реализованы в других атомных городах, таких как Курчатов в Курской области и Заречный Свердловской области. В частности, на базе ситуационного центра в Курчатове сегодня консолидировано свыше 500 камер уличного наблюдения и государственных учреждений, где технологии искусственного интеллекта помогают персоналу оперативно реагировать на инциденты, распознавая объекты по заданным параметрам. В Заречном интеграция централизованной системы видеонаблюдения с платформы «Умный город» и алгоритмами выявления потенциально опасных событий позволила многократно повысить скорость реагирования профильных служб на происшествия. На российских АЭС введена в опытно-промышленную эксплуатацию отечественная цифровая система поддержки эксплуатации «Торекс». На 11 российских АЭС, которые входят в контур управления концерна «Росэнергоатом», стартовала опытно-промышленная эксплуатация системы поддержки эксплуатации АЭС «Торекс». Расшифровывается как «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация». Это единая цифровая платформа, позволяющая взять под контроль жизненно важные процессы на атомных станциях – эксплуатацию, инженерную поддержку, техническое обслуживание и ремонты оборудования. В системе агрегируются данные о миллионах единиц оборудования, отслеживается состояние оборудования, фиксируются дефекты и контролируется их устранение. Также формируются планы технического обслуживания и ремонта с учетом ресурсных характеристик и фактических показателей надежности. Использование системы повышает прозрачность всех производственных процессов, снижая риск ошибок, влияющих на безопасность. Планируется, что в системе будет работать более 20 тысяч пользователей. И это практически весь эксплуатационный и ремонтный персонал атомных станций и подрядных организаций. А мы внедряем уникальную, очень сложную систему, аналогов которой в России не существует. Была проделана колоссальная работа как со стороны АЭС, так и со стороны исполнителя по договору. Сейчас мы подошли к самому ответственному и важному этапу проекта – опытно-промышленной эксплуатации, которая, по сути, является финальным экзаменом для нашей системы, подчеркнул руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС концерна «Росэнергоатом» Виктор Царану. В настоящее время радиационный фон в районе расположения атомной станции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии был Алексей Никитин.
2: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила, иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Электрички и гибриды различных модификаций все больше и чаще появляются на российских дорогах. Соответственно, вокруг них растет индустрия, и все больше и больше возникает вопросов и желание найти ответы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В первой половине нынешнего года средняя стоимость полиса автострахования КАСКО для электричек и гибридов в России составила 172 тысячи рублей. Но не удивляйтесь, отмечу, что данный показатель символизирует снижение на 3,5% с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что средняя цена полиса для всех видов транспортных средств в текущем году составила около 51,5 тысячи рублей. Следовательно, страховка КАСКО для автомобилей на электротяге обошлась примерно в 3 раза дороже. Стоимость КАСКО для чисто электрических машин за первые 6 месяцев нынешнего года снизилась почти на 15,5% с 230 тысяч до 194 тысяч рублей. Этому поспособствовали накопленные статистические данные о страховых случаях, усиление конкуренции между страховыми компаниями, а также появление на рынке более доступных моделей. В то же время для автомобилей с гибридной силовой установкой средняя цена КАСКО немножко увеличилась со 146 тысяч до 156 тысяч, таким образом показав рост почти в 6,5%. Полис для

0: модели, сочетающих электрические и гибридные версии, остался практически неизменным – 171 тысяча рублей. Эксперты отмечают, что автовладельцы таких транспортных средств чаще оформляют полный полис и каско, поскольку эти автомобили дороже обычных, и их ремонт может потребовать значительных затрат. Аккумуляторная батарея может составлять до 40% стоимости всего автомобиля. Серьезное повреждение или короткое замыкание аккумулятора почти всегда приводит к полной утере транспортного средства. Срок доставки новых аккумуляторов и систем управления может превышать 2-3 месяца, а их стоимость может достигать и миллионов рублей. Тушение электрокара представляет собой трудность, требуя специального оборудования и эвакуации. Неоригинальные комплектующие практически недоступны, а ремонт у дилера обходится на 25, а то и 30% дороже. Важно понимать, что повышенные риски связаны не только с аккумулятором, но и со сложной электроникой. Без полиса КАСКО или хотя бы без его упрощенной версии затраты на ремонт придется покрывать из собственного кармана, но это же ежу понятно, да?
1: Автомобильные факты.
0: Суть всего происходящего, конечно, очень легко объяснима. Это совершенно новая ниша. Рынок находится в стадии своего становления. Введенные ограничения, налаживание логистических цепочек, как вы сами понимаете, еще в процессе. Дополнительные факторы – это значительные сроки доставки. Помимо этого, повышенная техническая сложность самих транспортных средств, а также естественное стремление всех участников к получению прибыли. В совокупности это приводит к многократному увеличению стоимости автомобильных компонентов. Однако ценообразование запчастей – это лишь часть проблемы. Электромобили активно заполняют рынок, причем уже не первый год. Крайне маловероятно, что страховые организации до сих пор, ну скажем так, не внедрили специализированное программное обеспечение для расчета ущерба при наступлении страхового случая и, в общем-то, не располагают актуальными данными о стоимости компонентов кузова, различных запчастей и затрат на ремонт. Вероятно, причина кроется в намерении увеличить размеры страховых выплат и исключить из покрытия определенные элементы, такие как, например, аккумулятор. Ну, если мои предположения о стремлении отечественных страховщиков к повышению тарифов верны, то стоит напомнить о том, что текущие тенденции уже оказывают негативное влияние на рынок. Высокая стоимость самих автомобилей, существенное удорожание общественного зарядного оборудования, а также стремление к увеличению количества электромобилей обостряют и без того существующие инфраструктурные проблемы. Как отмечают многие владельцы, все это снижает привлекательность электрического транспорта с одной стороны. С другой же стороны, ну если не брать во внимание само транспортное средство, стоимость километра пути, конечно, невероятно низка. Ни один двигатель внутреннего сгорания по стоимости пути с электричкой или гибридом не сравнится. Удачи!
1: За

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: pierwszy raz w życiu widzę bobro! Ja pierdo...
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Страны Европы и Соединенных Штатов превратили Украину в плацдарм против России с целью зажать в угол. Как ранее подчеркивал Владимир Путин, идеология Киева строится на неонацизме и национализме. Президент акцентировал на важности выполнения всех задач, поставленных перед специальной военной операцией. В Кремле, в свою очередь, указали, Российская Федерация адаптировалась к санкционному давлению и знает, как жить и развиваться в данных условиях. При этом возможности Евросоюза для введения новых ограничений постепенно сокращаются, поскольку оставшиеся меры начинают наносить ущерб экономике и социальной сфере самих европейских государств. Международная ситуация наглядно показывает, Москва сделала для себя вывод, во взаимодействии с Западом необходимо быть самостоятельной, суверенной и технологически независимой, чтобы избежать применения неоколониальных методов. Владимир Путин назвал поддержку бойцов специальной военной операции и членов их семей важнейшей задачей. Верховный главнокомандующий призвал делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их родные чувствовали поддержку со стороны государства. Президент подчеркнул, все органы власти уже многое делают для этого, и такую работу необходимо продолжать и далее. В июне российский лидер поручил местным властям расширить социальную поддержку бойцов спецоперации на Украине. Ранее глава государства потребовал от губернаторов взять под личный контроль заботу о семьях военнослужащих. Как напомнил Владимир Путин, 20 сентября в России пройдут выборы, в том числе и в многие региональные органы власти, что так или иначе будет отражаться на составе Совета Федерации. Президент выразил надежду, что на работу в Верхнюю Палату Парламента будут приходить опытные и готовые помогать россиянам люди, ориентированные на достижение целей национального развития. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили дела по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в нескольких субъектах страны. Основанием является изменение за короткий период цен на бензин 92-95 марок, а также невыполнение предупреждения надзорного ведомства. Предпринимателям грозят штрафы. Напомню, ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нескольким нефтяным компаниям и независимым участникам рынка нефтепродуктов. Причина та же самая – изменение цен на топливо. Добавлю, как заявляли в правительстве, решение на выпуск бензина экологического класса Евро-3 в России носит временный характер и направлено на покрытие дефицита топлива на внутреннем рынке. В дальнейшем страна полностью вернется к производству топлива 5-го экологического класса. Банки переходят на универсальный QR-код. Как сообщили в Национальной службе платежных карт, данной технологией могут пользоваться все кредитно-финансовые организации, участники системы быстрых платежей. Теперь на кассе будет один платежный QR-код, который клиент сможет отсканировать штатной камерой смартфона или через мобильное приложение банка. В первом случае откроется единая платежная страница, где будут доступны различные способы оплаты, в том числе система быстрых платежей, банковские платежные сервисы, цифровой рубль и другие инструменты. Такой подход избавит покупателя от необходимости искать нужный QR-код на кассе и сделает процесс более простым и унифицированным. Отмечается, универсальный QR-код будет востребован не только в магазинах, но и при оплате покупок в интернете, где он обеспечит быстрый доступ ко всем способам по одной ссылке. В то же время в офлайн-рознице традиционно более популярная остается оплата банковскими картами через терминал. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 63 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос: чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, 1-й этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Реклама на радио Портал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте «Ресторан Дон».

0: Нововоронеж.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал лживой провокацией в преддверии выборов слухи о готовящейся мобилизации в России, заявив, что в ней нет никакой необходимости. Цитата. «Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что это проявляется в разных моментах, в том числе в соцсетях распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». По словам Медведева, это проплаченная история или история, вброшенная врагом. Медведев отметил, что около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с вооруженными силами России за первые 6 месяцев этого года. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявлен в международный розыск, сообщила Федеральная служба безопасности России. По информации ведомства, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб. Российские средства противовоздушной обороны пресекли масштабную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. В период с вечера 28 июля до утра 29 июля над территорией страны было перехвачено и уничтожено 295 дронов самолетного типа. Отражение воздушного нападения затронуло 11 субъектов России, а также акватории Черного и Азовского морей. Вооруженные силы России поразили на переходе морем восточнее Одессы два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска. Мошенники оформляют заказ такси и для оплаты просят водителя сообщить данные банковской карты и код из СМС, после чего похищают деньги. Злоумышленники оформляют заказ, указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты, затем они связываются с водителем, просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив запрашиваемые сведения, мошенники авторизуются в приложении банка и похищают деньги. В ведомстве добавили, что подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы услуг. Никогда не сообщайте номер карты, CVC-код и персональные сведения собеседнику, советуют в МВД. Курс доллара на сегодня 78.70, курс евро 89.63. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Электрички и гибриды различных модификаций все больше и чаще появляются на российских дорогах. Соответственно, вокруг них растет индустрия, и все больше и больше возникает вопросов и желание найти ответы. С вами «За баранка», Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В первой половине нынешнего года средняя стоимость полиса автострахования КАСКО для электричек и гибридов в России составила 172 тысячи рублей. Но не удивляйтесь, отмечу, что данный показатель символизирует снижение на 3,5% с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что средняя цена полиса для всех видов транспортных средств в текущем году составила около 51,5 тысячи рублей. Следовательно, страховка КАСКО для автомобилей на электротяге обошлась примерно в 3 раза дороже. Стоимость КАСКО для чисто электрических машин за первые 6 месяцев нынешнего года снизилась почти на 15,5% с 230 тысяч до 194 тысяч рублей. Этому поспособствовали накопленные статистические данные о страховых случаях, усиление конкуренции между страховыми компаниями, а также появление на рынке более доступных моделей. В то же время для автомобилей с гибридной силовой установкой средняя цена КАСКО немножко увеличилась со 146 тысяч до 156 тысяч, таким образом показав рост почти в 6,5%. Полис для моделей, сочетающих электрические и гибридные версии, остался практически неизменным – 171 тысяча рублей. Эксперты отмечают, что автовладельцы таких транспортных средств чаще оформляют полные полисы КАСКО, поскольку эти автомобили дороже обычных, и их ремонт может потребовать значительных затрат. Аккумуляторная батарея может составлять до 40% стоимости всего автомобиля. Серьезное повреждение или короткое замыкание аккумулятора почти всегда приводит к полной утере транспортного средства. Срок доставки новых аккумуляторов и систем управления может превышать 2-3 месяца, а их стоимость может достигать 7 миллионов рублей. Тушение электрокара представляет собой трудность, требуя специального оборудования и эвакуации. Неоригинальные комплектующие практически недоступны, а ремонт у дилера обходится на 25, а то и 30% дороже. Важно понимать, что повышенные риски связаны не только с аккумулятором, но и со сложной электроникой. Без полиса КАСКО или хотя бы без его упрощенной версии затраты на ремонт придется покрывать из собственного кармана. Но это же ежу понятно, да?
0: Автомобильные факты.
1: Суть всего происходящего, конечно, очень легко объяснима. Это совершенно новая ниша. Рынок находится в стадии своего становления. Введенные ограничения, налаживание логистических цепочек, как вы сами понимаете, еще в процессе. Дополнительные факторы – это значительные сроки доставки. Помимо этого, повышенная техническая сложность самих транспортных средств, а также естественное стремление всех участников к получению прибыли. В совокупности это приводит к многократному увеличению стоимости автомобильных компонентов. Однако ценообразование запчастей – это лишь часть проблемы. Электромобили активно заполняют рынок, причем уже не первый год. Крайне маловероятно, что страховые организации до сих пор, ну скажем так, не внедрили специализированное программное обеспечение для расчета ущерба при наступлении страхового случая и, в общем-то, не располагают актуальными данными о стоимости компонентов кузова, различных запчастей и затрат на ремонт. Вероятно, причина кроется в намерении увеличить размеры страховых выплат и исключить из покрытия определенные элементы, такие как, например, аккумулятор. Ну, если мои предположения о стремлении отечественных страховщиков к повышению тарифов верны, то стоит напомнить о том, что текущие тенденции уже оказывают негативное влияние на рынок. Высокая стоимость самих автомобилей, существенное удорожание общественного зарядного оборудования, а также стремление к увеличению количества электромобилей обостряют и без того существующие инфраструктурные проблемы. Как отмечают многие владельцы, все это снижает привлекательность электрического транспорта с одной стороны. С другой же стороны, ну если не брать во внимание само транспортное средство, стоимость километра пути, конечно, невероятно низка. Ни один двигатель внутреннего сгорания по стоимости пути с электричкой или гибридом не сравнится. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

и по завтрашним меркам ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько, и спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Регионам России при подъеме заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в этом году рекомендовано приостанавливать обучение в школах, если более 20% учеников отсутствуют по причине болезни. Следует из документа главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Главный санитарный врач ежегодно готовит рекомендации для регионов в рамках подготовки к эпидемическому сезону. При ухудшении эпидемиологической ситуации по гриппу, вирусным инфекциям и COVID-19 в этом эпидсезоне регионам рекомендовано своевременно вводить ограничительные меры. В период подъема заболеваемости региональным властям следует проводить специальные противоэпидемические мероприятия. Минпросвещение подготовило рекомендации по проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей. Документ необходим для школ и образовательных организаций среднего профессионального образования. Особое внимание в нем уделено мероприятиям, посвященным Году единства народов России. Темами первого учебного дня в сентябре станет единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Торжественные мероприятия традиционно начнутся с церемонии выставки и поднятие государственного флага и исполнение государственного гимна. В школах и колледжах прозвучат поздравления и напутственные слова руководителей образовательных организаций и почетных гостей. Ассоциация «Право должника» предложила создать открытый реестр специалистов и компаний, сопровождающих процедуры банкротства граждан, а также разработать единые стандарты профессиональной этики. Соответствующее письмо с предложениями направлено в Госдуму, ФАС, в Минюст, Генпрокуратуру и другие ведомства. Об этом написали «Известия». В обращении уточняется, что инициатива направлена на разграничение деятельности добросовестных юристов и недобросовестных посредников, которых на рынке называют «раздолжнителями». Председатель Ассоциации «Право должника» Александр Кушнарев отметил, что случаи мошенничества действительно существуют, однако для борьбы с ними уже предусмотрены механизмы защиты прав потребителей и уголовное законодательство. По его мнению, недопустимо отождествлять мошенников с юристами, которые оказывают услуги в рамках законодательства. Главным навыком, который россияне хотят освоить в ближайший год, стал искусственный интеллект. Его выбрали 58% участников, показало исследование. По 40% интересуются дизайном и творчеством, а также программированием и новыми технологиями. Иностранные языки хотят освоить 30% респондентов, маркетинг и пиар 22%. Главным стимулом к обучению стало желание изменить карьерный путь. 60% участников начинают учиться, чтобы сменить профессию или найти более высокооплачиваемую работу. Еще 51% делают это из любопытства и желания расширить кругозор. 30% обращаются к новым знаниям в периоды стресса и сложных жизненных обстоятельств, а 20% – чтобы освоить новое хобби. При этом книги остаются важным инструментом самообразования. Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1200 россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих преимущественно в городах-миллионниках. Курс доллара на сегодня 29 июля 78.70, курс евро 89.63. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили о неизбежном ударе Украины по Евросоюзу. В Верхней палате российского парламента отметили, украинцы, выехавшие из страны Европы, представляют собой угрозу, поскольку их руками киевский режим в ближайшем будущем может перенести теракты на территорию западноевропейских государств, которые более уязвимы перед данной опасностью, чем Россия. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, идеология Киева строится на национализме и неонацизме. Львиную долю в этом сыграли именно страны Запада, превратившие постсоветскую республику в антироссийский плацдарм. В течение долгих десятилетий насаждая ненависть и радикальный национализм, а также разжигая вражду ко всему русскому. Западные элиты поставляют Киеву оружие и отправляют своих наемников, а советники готовят украинских военных. Владимир Путин отметил, именно с такой страной сегодня борется Россия. Несмотря на сохраняющиеся сложности, ситуация на топливном рынке остается под контролем. Как сообщили в Министерстве энергетики, основное внимание в настоящее время уделяется обеспечению нефтепродуктами аграрного сектора, северным поставкам, а также снабжению Сибири и Дальнего Востока. Эффективность в этом направлении достигается благодаря комплексу мер, а не одному конкретному действию. Речь в данном случае идет о наращивании производства топлива и оптимизации логистики. Кроме того, максимизации производства, задействование альтернативных каналов поставок топлива, а также распределение в наиболее критические моменты по срокам. Пик топливного кризиса уже пройден. Поставщики оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом. Нефтяные компании смогли перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки топлива для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства. В программу обязательного медицинского страхования с этого года входит исследование по старению человека. Речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человеческого организма. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. В нынешнем году в России появятся врачи по медицине здорового долголетия. Обследования будут бесплатными в рамках государственных гарантий. При этом сами медики подчеркивают, долголетие не сводится к одной только медицине. Решающее значение имеют спорт, искусство и живое общение. Именно они сохраняют физическую форму, предотвращают социальную изоляцию и когнитивные сбои, а также поддерживают мозговую активность. В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Теперь каждый автомобиль, оказывающий подобные услуги, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема – композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 63 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

груди, лучше нас не найти. Радио Портал 103.1.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос: чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда без

0: Идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили о неизбежном ударе Украины по Евросоюзу. В Верхней палате российского парламента отметили, украинцы, выехавшие в страны Европы, представляют собой угрозу, поскольку их руками киевский режим в ближайшем будущем может перенести теракты на территорию западноевропейских государств, которые более уязвимы перед данной опасностью, чем Россия. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, идеология Киева строится на национализме и неонацизме. Львиную долю в этом сыграли именно страны Запада, превратившие постсоветскую республику в антироссийский плацдарм. В течение долгих десятилетий насаждая ненависть и радикальный национализм, а также разжигая вражду ко всему русскому. Западные элиты поставляют Киеву оружие и отправляют своих наемников, а советники готовят украинских военных. Владимир Путин отметил, именно с такой страной сегодня борется Россия. Несмотря на сохраняющиеся сложности, ситуация на топливном рынке остается под контролем. Как сообщили в Министерстве энергетики, основное внимание в настоящее время уделяется обеспечению нефтепродуктами аграрного сектора, северным поставкам, а также снабжению Сибири и Дальнего Востока. Эффективность в этом направлении достигается благодаря комплексу мер, а не одному конкретному действию. Речь в данном случае идет о наращивании производства топлива и оптимизации логистики. Кроме того, максимизации производства, задействование альтернативных каналов поставок топлива, а также распределение в наиболее критические моменты по срокам. Пик топливного кризиса уже пройден. Поставщики оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом. Нефтяные компании смогли перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки топлива для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства. В программу обязательного медицинского страхования с этого года входит исследование по старению человека. Речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человеческого организма. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. В нынешнем году в России появятся врачи по медицине здорового долголетия. Обследования будут бесплатными в рамках государственных гарантий. При этом сами медики подчеркивают, долголетие не сводится к одной только медицине. Решающее значение имеют спорт, искусство и живое общение. Именно они сохраняют физическую форму, предотвращают социальную изоляцию и когнитивные сбои, а также поддерживают мозговую активность. В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Теперь каждый автомобиль, оказывающий подобные услуги, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема – композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 63 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал»
4: 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Электрички и гибриды различных модификаций все больше и чаще появляются на российских дорогах. Соответственно, вокруг них растет индустрия, и все больше и больше возникает вопросов и желание найти ответы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В первой половине нынешнего года средняя стоимость полиса автострахования КАСКО для электричек и гибридов в России составила 172 тысячи рублей. Но не удивляйтесь, отмечу, что данный показатель символизирует снижение на 3,5% с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что средняя цена полиса для всех видов транспортных средств в текущем году составила около 51,5 тысячи рублей. Следовательно, страховка КАСКО для автомобилей на электротяге обошлась примерно в 3 раза дороже. Стоимость КАСКО для чисто электрических машин за первые 6 месяцев нынешнего года снизилась почти на 15,5% с 230 тысяч до 194 тысяч рублей. Этому поспособствовали накопленные статистические данные о страховых случаях, усиление конкуренции между страховыми компаниями, а также появление на рынке более доступных моделей. В то же время для автомобилей с гибридной силовой установкой средняя цена КАСКО немножко увеличилась со 146 тысяч до 156 тысяч, таким образом показав рост почти в 6,5%. Полис для моделей, сочетающих электрические и гибридные версии, остался практически неизменным – 171 тысяча рублей. Эксперты отмечают, что автовладельцы таких транспортных средств чаще оформляют полные полисы КАСКО, поскольку эти автомобили дороже обычных, и их ремонт может потребовать значительных затрат. Аккумуляторная батарея может составлять до 40% стоимости всего автомобиля. Серьезное повреждение или короткое замыкание аккумулятора почти всегда приводит к полной утере транспортного средства. Срок доставки новых аккумуляторов и систем управления может превышать 2-3 месяца, а их стоимость может достигать и миллионов рублей. Тушение электрокара представляет собой трудность, требуя специального оборудования и эвакуации. Неоригинальные комплектующие практически недоступны, а ремонт у дилера обходится на 25, а то и 30% дороже. Важно понимать, что повышенные риски связаны не только с аккумулятором, но и со сложной электроникой. Без полиса КАСКО или хотя бы без его упрощенной версии затраты на ремонт придется покрывать из собственного кармана, но это же ежу понятно, да?
0: Автомобильные факты.
1: Суть всего происходящего, конечно, очень легко объяснима. Это совершенно новая ниша. Рынок находится в стадии своего становления. Введенные ограничения, налаживание логистических цепочек, как вы сами понимаете, еще в процессе. Дополнительные факторы – это значительные сроки доставки. Помимо этого, повышенная техническая сложность самих транспортных средств, а также естественное стремление всех участников к получению прибыли. В совокупности это приводит к многократному увеличению стоимости автомобильных компонентов. Однако ценообразование запчастей – это лишь часть проблемы. Электромобили активно заполняют рынок, причем уже не первый год. Крайне маловероятно, что страховые организации до сих пор, ну скажем так, не внедрили специализированное программное обеспечение для расчета ущерба при наступлении страхового случая и, в общем-то, не располагают актуальными данными о стоимости компонентов кузова, различных запчастей и затрат на ремонт. Вероятно, причина кроется в намерении увеличить размеры страховых выплат и исключить из покрытия определенные элементы, такие как, например, аккумулятор. Ну, если мои предположения о стремлении отечественных страховщиков к повышению тарифов верны, то стоит напомнить о том, что текущие тенденции уже оказывают негативное влияние на рынок. Высокая стоимость самих автомобилей, существенное удорожание общественного зарядного оборудования, а также стремление к увеличению количества электромобилей обостряют и без того существующие инфраструктурные проблемы. Как отмечают многие владельцы, все это снижает привлекательность электрического транспорта с одной стороны. С другой же стороны, ну если не брать во внимание само транспортное средство, стоимость километра пути, конечно, невероятно низка. Ни один двигатель внутреннего сгорания по стоимости пути с электричкой или гибридом не сравнится. Удачи!

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

словечко от себя. Зря поверил.

слышишь? Все, все отлично у меня.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю,

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.